0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Marshmallow и Portugal The Man Phoenix. Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Marshmallow и фирменная легкая дерзость Portugal The Man. Phoenix звучит как момент, когда все сгорело, но ты

0: Айдо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Добрый день, дорогие слушатели Нидо. Сегодня разберем тему, которая почти всегда вызывает горячие споры. Игры, телефон, интернет на каникулах. Что делать родителям? Запрещать полностью, ограничивать или полная свобода? Пусть играет. Попробуем разобраться спокойно и практично.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Полный запрет всегда вызывает конфликт. Ребенок либо нарушает, либо начинает достигать желаемого путем обмана. Часто лучше работает следующий подход. Вместо запрета – правило. Не война, а договоренность. Правила могут быть такими, когда можно, например, после прогулки или после выполнения небольших дел. Второе – сколько можно, по времени или по количеству игровых сессий. Третье – что вместо обязательно должна быть альтернатива. Пример, который легко применять. После обеда 40-60 минут игр, потом прогулка и настольная игра. Экран вечером, только если заранее договорились. Качество важнее количества. Подумайте, что именно ребенок делает в интернете. Если это активная игра, после чего ребенок двигается или общается с друзьями на улице, это одно. А если ребенок просто залипает и после него он раздражен, плохо спит или теряет интерес к остальному, лимиты нужно ужесточать. На что нужно родителям обращать внимание. Если у ребенка появляются бессонница, агрессия, резкие перепады настроения, нежелание есть или гулять, это сигнал не поругать, а пересмотреть режим дня. Итак, договоренность в начале каникул – это лучший способ сохранить спокойствие. Правила помогают ребенку чувствовать безопасность, а родителям меньше ругаться и больше отдыхать. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Нидо с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 3.5.
4: 7.5 миллиард дархости جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در رده بندی سمونه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22 00.
5: Коротко о главном.
6: В Таджикистане за полгода открыто 191 предприятие. В Кулябе создадут текстильный кластер на 10 тысяч рабочих мест. Отечественные спортсмены завоевали 3 медали на чемпионате Азии по джиу-джитсу. В Монголии проходят дни культуры Таджикистана. В стране проводят обработку мест массового распространения саранчи. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
7: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
8: Хамсафари суб. Шарики коротиджорат. Хамрахишом. Дархамаджо. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, funk и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: کردی به سبب سوان در توجیکستان هفت.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: در کشور و سراسری عالم. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хонвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике за полгода открыто 191 промышленное предприятие. Отечественные спортсмены завоевали 3 медали на чемпионате Азии по джиу-джитсу. В Монголии проходят Дни культуры Таджикистана. Далее подробности этих и других событий. За первые 6 месяцев года в республике было создано 191 промышленное предприятие, где открыто 1160 новых рабочих мест. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Абдурахман Абдурахмузода. Так, в Сагдийской области открыты 65 предприятий, в Хатлоне 46, в ГБАО 28, по районам республиканского подчинения 30 предприятий и в Душанбе 22 предприятия. В Кулябе планируется создать крупный текстильный кластер, который обеспечит работой более 10 тысяч человек. Проект охватит все этапы – от производства пряжи до выпуска ткани и готовых швейных изделий, сообщил министр промышленности и новых технологий Ширали Кабир. По его словам, проект реализуется с участием компании БТК, которая уже создала в Таджикистане 5 предприятий и организовала швейные производства в Сагдийской области и в Душанбе. На сегодняшний день в республике перерабатывается всего лишь 30% сырья. В Таджикистане действует более 126 хлопкоочистительных заводов, однако лишь 45 из них способны обеспечить выпуск волокна необходимого качества. По оценке Ширали Кабира, избыточное количество заводов, нездоровая конкуренция и нежелание части собственников модернизировать оборудование негативно сказываются на качестве хлопкового волокна и его конкурентоспособности. Министерство предлагает провести технический аудит всех хлопкоочистительных предприятий и определить, какие из них способны выпускать продукцию, соответствующую современным требованиям. В Монголии в рамках государственного визита президента Республики Эмомали Рахмона проходят Дни культуры Таджикистана, направленные на укрепление культурных связей между двумя государствами. Состоялась концертная программа, а также выставка, на которой представлены картины и фотоработы, отражающие историю, культуру, национальные традиции, достижения периода независимости, а также живописную природу нашей страны. В рамках Дней культуры состоялась встреча министров культуры Таджикистана и Монголии Матлубахон Саторьон и Андаржавхлана Жукова. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии таджикско-монгольского сотрудничества в сфере культуры и искусства, налаживании взаимовыгодного взаимодействия между образовательными учреждениями, подготовке квалифицированных специалистов, а также обмене профессиональным опытом. Последние годы в результате изменения климата и воздействия других экологических факторов в различных регионах Таджикистана значительно возросла численность саранчевых. В текущем году наблюдается увеличение численности белолового кузнечика в предгорных районах республиканского подчинения, а также в городе Душанбе. Как отметил старший научный сотрудник Института зоологии и паразитологии Хурамджон Хайдаров, кузнечики нередко залетают в жилые дома, включая квартиры на верхних этажах многоэтажных зданий в Душанбе, а также в Гисаре, Вахдате и других населенных пунктах. Наибольшая численность белолобого кузнечика отмечается в районах Исмаила Самани и Шохмансур города Душанбе. Между тем, по словам специалиста, их укусы не представляют опасности для человека. Сотрудники учреждения «Экспедиция по борьбе с саранчой» проводят обработку мест массового распространения данного вида кузнечика инсектицидными препаратами. Сотрудники учреждения «Экспедиция по борьбе с саранчой» проводят обработку мест массового распространения данного вида кузнечика инсектицидными препаратами.

0: Новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо астава кувкоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда дар руфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Блум. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Блум. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
0: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мегароли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустон» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вам часто говорят: «У тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию». Асл Групп открывает набор на курсы дизайна интерьера. Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад. Обучение ведут преподаватели практики. Асл Групп. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи 55 55 06 777.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
4: Рахами телефонии дорая реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
4: جونی اوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
6: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
7: دارخانه خانگی باید پیش از همه برای رسیدنی یوری اولین پیش بینی شده باشد. در آن حتما حرارت سنج، محلولی بی‌ضررگردانی برای کارکردی زخم‌های خورد، دوکه بی‌ضرر، پخته، محلولی نمکی برای شستنی بینی و واسطه تازه کردنی بینی برای کودکان نوزاد موجود باشد. سلام مادرانی عزیز، امروز در برنامه جانیوچا درباره آن صحبت میکنیم که در داروخانه خانگی کودک نوزاد کدام اشیاها باید حتما موجود باشند. داروهای پسکننده حرارت که برای سن و سال کودک نوزاد موافقند می توانند با توصیه دکتر در داروخانه خانگی نگاه داشته شوند. در خاطر دارید که هر یک دارو را تنها با توصیه طبیب استفاده بردن لازم است. هیچ گاه به کودک خودسرانه آنتی بیوتیک و یا دیگر داروها را ندهید. داروخانه کودک را همیشه در جای خشک، سالقین و دور از دست دیگر کودکان نگاه دارید و منتظم مهلت استفاده داروها را سنجید. نگاه و بینی درست از آمادگی پیشکی آغاز می‌یابد. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشکش شما می‌گردد.
6: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد را پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
8: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: رکلاما در آسیا پلیس.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery – доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата – все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод SALON24 и скидка 20 самани на первый заказ. Скачивайте OSON 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
5: О, че купки баго, Ромат? Гул, офтоп, апшу, боз аллергия.
6: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст, аллервик, рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд, яны?
6: Хамаги, дар давоми 30 дакиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик, хоболут намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Привет из Худжанда. Файл отправила.
8: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
9: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
8: Готово. Отлично сработали.
10: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
11: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
12: Рахами телефона и дорая реклама.
13: Чилюяк, чилюяк.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Активы банков Таджикистана превысили 63,5 миллиардов сомани. Счетная палата выявила финансовые нарушения, превышающие 300 миллионов сомани. Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Далее подробности этих и других событий. Активы банковской системы Таджикистана по итогам первого полугодия достигли 63,5 миллиардов сомани, увеличившись за год почти на 22%. По данным Национального банка республики, совокупные активы кредитных финансовых организаций увеличились на 11,5 миллиардов сомани по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Балансовый капитал кредитных финансовых организаций также продемонстрировал устойчивый рост и составил свыше 12 миллиардов сомани. По состоянию на конец июня в Таджикистане функционировали 69 кредитных финансовых организаций, 1 исламский банк, 27 микрокредитных депозитных организаций, 2 микрокредитные организации и 21 микрокредитный фонд. Счетная палата страны выявила финансовые нарушения на 336 миллионов сомани за полгода. Об этом сообщил председатель ведомства Джамшид Каримзода. По его словам, из общей суммы выявленных нарушений уже восстановлено около 203 миллионов сомани или 60% из растрат. При этом отмечается, что свыше 76 миллионов сомани из этой суммы относятся к нарушениям, выявленным в предыдущие годы. Йеменские хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Об этом заявил официальный военный представитель движения Яхья Сари в телевизионном обращении. По словам хуситов, это решение стало ответом на продолжающуюся, по их утверждению, несправедливую и жестокую осаду, которую Саудовская Аравия ведет против них почти 12 лет. Ранее хуситы нанесли ракетные удары по территории Саудовской Аравии, обвинив королевство в атаке на подконтрольный им аэропорт. Также движение заявило о нарушении неофициального перемирия, действовавшего с 2022 года. Заявление о блокаде прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг конфликта США и Ирана и срыва соглашения о прекращении огня между странами. Иран поддерживает хуситов, а Саудовская Аравия является одной из союзников США на Ближнем Востоке. Лидер лейбористской партии Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании. Назначение состоялось вскоре после того, как король Карл III принял отставку Кира Стармера, ранее объявившего о завершении работы на посту главы правительства. В прощальном обращении Стармер заявил, что за время его премьерства экономика Великобритании укрепилась, и страна стала сильнее и справедливее, чем была два года назад. По данным Агентства по гидрометеорологии страны, сегодня и завтра, 22 июля, в отдельных районах страны ожидается усиление западного ветра до 13-18 метров в секунду, а местами с порывами до 25 метров в секунду. Сильный ветер будет сопровождаться пыльной бурей и мглой, что может ухудшить видимость на автомобильных дорогах. Кроме того, сегодня в отдельных горных районах прогнозируются сильные дожди. По 23 июля в предгорных и горных районах республиканского подчинения в Хатлунской области и западных районах ГБАУ, а также в Айнинской районе в Пинджикенте сохраняется опасность схода локальных селей. Также ожидается ухудшение качества воздуха из-за повышения концентрации пыли и частиц. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, по возможности отказаться от поездок в горные районы и быть особенно внимательными на дорогах. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرا بر روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Инфляция в республике за полгода составила 2,4%. В Академии наук открыли лабораторию квантовой электроники. ФИФА начала расследование в отношении игроков сборной Аргентины. Далее подробности этих и других событий. Потребительские цены в Таджикистане за январь-июнь выросли на 2,4%, сообщает агентство по статистике. Продовольственные товары в июне подешевели на 0,3%, тогда как непродовольственные товары и платные услуги, напротив, подорожали. Но, несмотря на общее снижение цен на продукты в июне, стоимость отдельных товаров заметно выросла. Больше всего подорожали арбузы на 18,8% и лук на 13,5%. Хлебобулочные изделия и крупы в среднем подорожали на 0,8%, мясные продукты на 0,6%, масла и жиры на 0,7%. Стали дешевле безалкогольные напитки, картофель, яйца, бананы, молоко и сахар. Непродовольственные товары в июне подорожали в среднем на 0,2%. Основной причиной стал рост ГСМ в среднем на 22,2%, жиженый газ подорожал на 34,8%, дизельное топливо на 26%, бензин на 10%. Также немного подорожали одежда и обувь, фармацевтическая продукция, строительные материалы подешевели на 0,5%. В Институте физики и техники имени Умарова ввели в эксплуатацию новую современную лабораторию квантовой электроники. Основными направлениями деятельности лаборатории станут изучение первоскитных материалов, фотокатализаторов и люмофеноров, которые сегодня относятся к числу наиболее быстро развивающихся направлений современной науки и технологий. Ученые исследуют физические, химические, электронные и оптические свойства таких материалов, совершенствование методов их синтеза, а также оценку возможности их применения в современных технологиях. Как сообщили в Академии, эти материалы имеют важное значение для развития солнечной энергетики, оптоэлектроники, современных сенсоров, систем освещения и электронных устройств нового поколения. В Шанхае состоялся накануне торгово-экономический форум с участием представителей деловых кругов Сагдийской области и Китайской Народной Республики. В мероприятии приняли участие более 100 представителей бизнеса, инвестиционных компаний и экономических организаций двух стран. Особое внимание было уделено развитию совместных производств, переработке хлопка, созданию предприятий по выпуску кожевенной продукции, развитию интенсивного садоводства, рыбоводства и птицеводства, а также реализации проектов по переработке промышленных отходов. Также состоялись двусторонние встречи между представителями бизнеса и подписаны новые соглашения о сотрудничестве и коммерческие контракты. За первые 6 месяцев текущего года в республике произошло 531 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 287 человек погибли, еще 508 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны. Ранее столичная милиция сообщала, что в Душанбе за полгода зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий 25 человек погибли, еще 78 получили травмы. По данным милиции, основными причинами ДТП остаются превышение скорости водителями и переход пешеходами проезжей части в неположенных местах. ФИФА начала расследование в отношении некоторых игроков сборной Аргентины после финала чемпионата мира. После финального свистка Леандро Парадес вступил в потасовку с испанскими футболистами. Он схватил за горло Эрика Гарсию и толкнул на газон Гави. Науэль Малина ударил капитана сборной Испании Родри, а член тренерского штаба Аргентины Роберто Аяла попытался ударить по лицу Дани Альмо. Кроме того, ФИФА проверит поведение аргентинской команды во время церемонии награждения, а некоторые игроки отвернулись от сборной Испании в момент, когда победители поднимали Кубок мира. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахарьяк хонадон.

0: Подгузник Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
1: Да, дорогие наши слушатели, на самом-то деле двигатели есть не только в автомобиле, но и в нашем организме. Это, конечно же, сердце, а есть еще эмоциональный двигатель, который нам нужен для мотивации, для действий, для жизни и для счастья. И питается он, конечно же, положительными эмоциями. Вот если топлива не хватает в виде положительных эмоций, то готовы залить вам полный бак прямо сейчас, конечно же, и открыть то самое второе дыхание. А сделают это те же самые люди, Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
2: Хорошего, потрясающего дня вам желаем, друзья, как обычно, по традиции, чтобы все удавалось, чтобы все получалось, и пусть этот вторник будет легким и вдохновляющим, принесет вам просто отличные результаты. Мы здесь, как обычно, да, в свое время, готовы открывать второе дыхание, и очень хотим, чтобы вы присоединялись к нам. На протяжении ближайших трех часов будем вместе в компании друг друга.
1: О, да, ну, у нас компашка отличная, я считаю, замечательная компания, так что да, присоединяйтесь, пусть нас будет как можно больше. Ну а сейчас, друзья, чтобы у вас тоже было как можно больше денежек, давайте мы их посчитаем с помощью нашего курса валют, дорогие друзья, и вернемся в нашу студию, чтобы рассказать очередную интересную новость.
3: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
4: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک یورو 10.58 درم، یک دلار آمریکایی 9.25 درم، یک فونت انگلیسی 12.47 درم، یک لاری گرجی 3.51 درم، 10 تنگه قزاقی 19.16 درم، یک یوان چینی 1.36 درم، یک رینگیت مالایزی 2.26 درم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درم و یک روبل روسی 11 وزده هفت درم ارزش دارد. سمیل باتلر جای گفته است که پول این آخرین دوستی وفادار است. در حالی که پول رو اکثریت دشمن می نامند، این اندیشه تا کجا می تواند درست باشد؟ شما چی نظر دارید؟ پول دشمن انسان است یا انسان غلام پول؟
3: کوربی اسپور در آسیا پلوس. سوردینال در آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند به من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها به کودکان از شمول کشی
5: به من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
8: Всем привет, дорогие друзья! Вообще, мне кажется, жарой все средства абсолютно хороши. Это, как говорится, как на войне, да, дорогие друзья? Действительно, надо бороться с ней, чтобы выжить, чтобы чувствовать себя максимально свежо, дорогие друзья. И вот, знаете, прилетела из Китая одна интересная штука, дрюка, которая может регулировать температуру. И это даже не кондиционер, конечно же, не вентилятор, не какой-нибудь там супер-пупер гаджет, друзья. Это подсказала сама природа-матушка, друзья. Вот так вот. Сейчас вот мы и узнаем, действительно, что это за вещь такая?
9: Да, при том, ты знаешь, да. Это настоящий тренд сейчас в Китае и становится популярным этот самый необычный способ спасения от летнего зноя. Там деток укладывают спать родители не просто вот традиционным способом, не дают там ему мягкую игрушечку какую-то, да, или какое-то там любимое развлечение. Нет, рядышком укладывают и замечательный такой овощ, известен он как восковая тыква.
8: Опа,
9: так и называется восковая тыква или бенинказа. Это такая азиатская овощная культура. В отличие от обычных тыкв, она не содержит никаких жиров, имеет очень мало сахара, и при созревании ее плоды покрываются таким белым восковым налетом, который защищает, вот, кстати, и плоды от жары, и позволяет хранить урожай при комнатной температуре вплоть там до 3 лет.
8: Да, и людей еще охлаждает. Вот. Вообще эти тыквы, их еще называют зимними дынями. На 95% состоят они из воды, хорошо поглощают тепло в течение долгого времени, остаются еще и прохладными. Нет сомнения, что обниматься с такими плодами во время жары очень довольно приятно. Кстати, этот экологичный способ подходит для того, чтобы охладить домашних питомцев, обеспечить им более комфортный отдых в жаркие дни. На протяжении веков вообще в Китае этот овощ применялся в традиционной медицине как охлаждающее средство. Ничего себе!
9: Да, а многочисленным пользователям интернета теперь остается только улыбаться, хихикать, умиляться, рассматривая вот это огромное количество фотографий. Потому что малыши, которые спят в обнимку с этими тыквами, причем, кстати, тыквы размером с самих малышей.
8: Потому что
9: такая тыква может вырасти примерно до 60 сантиметров в длину, а масса
8: ее
9: может...
8: А есть 1,80 вот такая,
9: нет,
8: чтобы...
9: Нет, к сожалению.
8: Прям была.
9: Масса, ты знаешь, прям довольно тяжелая. Там вот, мне кажется, и тяжелый человек в обнимку не раздавит. До 9 килограмм, представляешь? Поэтому, да, фотографии...
8: А до 95 не вырастает?
9: Нет, к сожалению.
8: Жаль.
9: Фотографии с смотрятся очень мило, конечно, и неизменно собирают огромное количество восторженных комментариев.
8: Ну, если штуки 4 рядом со мной положить, вот эти вот тыквы, ну, правда, супругу придется выгнать, правда, конечно же, с кровати.
9: Я тебя временно выселяю.
8: Да, я тебя временно выселяю, тыквы поселяются рядом со мной, да, теперь они вот лежат на моей кровати, да. Интересный способ, конечно.
9: Ты знаешь вообще, как классно выглядят эти самые тыквы? Я вначале подумала, что это какие-то огурцы-переростки. Ага. Они зеленого цвета, так. Они такой же вытянутой формы, то есть
8: отлично.
9: Будто бы огурец взяли и увеличили. И оказывается, вот у них похожие огурец свойства.
8: Мутант.
9: То есть, да, огурцы тоже состоят из воды.
8: Так,
9: здесь
8: подожди,
9: то же самое.
8: Вот огурцы у нас растут, отлично. Так, ну если килограммов 10 взять, кинуть их на кровать, слушай, может быть, как-то это поможет, а? Идея неплохая.
9: Вот, к сожалению, ты знаешь, у нас не произрастает.
8: И еда у тебя всегда рядом с тобою, ты понимаешь, да, еда всегда рядом.
9: Да, кстати, да. Из нее очень много всего можно приготовить.
8: Взял огурец, съел, охладился и дальше спать.
9: Вот.
8: Прикольно, слушай.
9: Притом действительно совсем не сладкий, ты знаешь, да, овощ. То есть даже вот, да, нету какой-то там страха, что можно поправиться от него или действительно что-то там в жару будет не особо приятно. Нет, он действительно отлично освежает, очень долго может храниться. Из него огромное количество готовят всего, кстати, в Китае. Я вот не знала. Притом используют и мякоть, и эту самую кожуру. В общем,
8: ну,
9: весь
8: все.
9: Его.
8: Если да, что, и... друзья, в Пиндодо заходим, да, и заказываем себе вот эти биниказа или как восковую тыкву, да, и охлаждаемся.
9: Да.
8: Слушай, ну я думаю, реально там можно найти вот на маркетплейсах из Китая наверняка можно заказать парочку вот таких охлаждающих дынек.
9: Как это будет доставляться?
8: Ну, нормально
9: доставляться. Но, тем не менее, знаешь, способ действительно необычный, он очень креативный, и сейчас огромное действительно количество фотографий можно найти в сети и посмотреть.
8: Ой, ну классно, мне способ очень нравится, тем более он проверен уже веками, неоднократно уже в Китае применяли эти тыквы в жаркие летние месяцы, скажем так, еще предки, да, как я понимаю, китайцев. Так что да, дорогие друзья, берите на вооружение, почему бы и нет. Все, заказываем себе восковую тыкву. Класс. Правда, мне надо штуки 4, наверное, минимум, чтобы охладить меня одного, да. Вот я так подумал. Ну, судя по размерам, конечно, да, друзья.
9: Под одну ногу, под другу.
8: Под руку, под вторую.
9: Вот я тоже примерно так представила тебя в обнимку с этими тыквами. Да, то еще зрелище.
8: Ну, там, знаешь, не до развода недалеко, потому что скажет супруга, как бы ты меня променял на тыквы, скажет,
9: да,
8: в один
9: вот
8: момент
9: здесь,
8: скажет,
9: как бы,
8: прости,
9: знаешь,
8: да.
9: Ну, или если даже не дойдет до развода, мне кажется, эти тыквы пойдут на семейный ваш
8: чувствую,
9: стол.
8: Да.
9: И придется
8: чувствую,
9: тебе там
8: да.
9: в течение, мне кажется, целого года питаться только блюдами из этих самых тыкв.
8: Ну, видимо, да. Ну, в общем, дорогие друзья, интересный способ. Вообще, с жарой надо бороться разными интересными, креативными и необычными способами. В общем, любые средства хороши. Ну а сейчас, друзья, мы с помощью музыки попробуем на пару градусов снизить вашу температуру, а может, наоборот, поднять, тут как получится. Дуа Липа, в общем, ворвется, Dancing the Night, друзья, такие вот ночные танцы у нас в эфире будут сейчас происходить, ну а мы вернемся совсем скоро.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Технологика.
2: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Ой, головной убор, мы частенько говорим, и сейчас прям очень даже нужен, прям действительно в жаркую погоду, чтобы не получить солнечного удара. Да и вообще, мне кажется, любой такой головной убор иногда подходит к определенному месту, стилю. И, кстати, почему бы головной убор не сделать тоже высокотехнологичным, дорогие друзья? И вот сегодня поговорим про необычную кепку, часто ее называют шлемом для просмотра кино или cinematic cap, друзья. Это такой забавный, но вполне реальный гаджет, создан для тех, кто вечно отвлекается от просмотра любимого кино на смартфоне. Словом, если окружающие вас уже просто очень достали, надевайте, получается, эту кепочку и вперед смотреть любимый сериальчик. То есть все пока,
5: да,
4: я в кино ушел с головой.
5: Устроено, да, ты знаешь, но очень интересно. То есть внутри головного убора встроено такое регулируемое крепление или подставка для смартфона.
4: А, да что?
5: Да, экран находится на расстоянии вот нескольких сантиметров. То есть вот так вот примерно.
4: Понятно.
5: Да,
4: так,
5: конструкция оснащена и специальными широкими полями или боковыми шторками. Это реально вот такие шторки. То есть, представляешь, заканчивается козырек, чуть дальше еще вот это вот крепление.
4: Ну, надо же отгородиться
5: все,
4: от людей.
5: Да, все это по бокам вот занавешено этими самыми шторками, похожими на те, что надевают, знаешь, на лошадей. Они полностью, кстати, изолируют, да, вот это периферийное зрение, скрывают от вот этих самых людей вокруг.
4: Неплохо.
5: Защищают экран от бликов тоже, кстати говоря. Но и несмотря на странный вид, вес устройства очень минимален. Сама кепка и крепление выполнены из легких пластиковых и текстильных материалов. И, в принципе, говорят, что это норм. Вот если прям действительно хочется ненадолго погрузиться в мир кино, и чтобы тебя не доставали, то вот оказывается для таких...
4: Да, ушел прям с головой в кино. Но и плюсики тоже есть. Такая вот полная изоляция позволяет уединиться за просмотр любимого кино, там, сериальчика. И таком вот при определенном...
5: Где угодно,
4: да,
5: ты знаешь. Да,
4: где угодно, в транспорте, в шумном офисе.
5: Вот.
4: Да, или даже дом на диване, просмотр без помощи рук. Освобождает руки, не нужно, знаете, держать телефон часами на весу, избегая затекания кистей. А можно еще и какой-нибудь футбольный матч, знаешь, посмотреть и руками еще подергать, заболеть там за команду.
5: Я тоже сразу подумала,
4: очень
5: знаешь,
4: удобно,
5: такой некий эффект 3D. А еще приподнимая эти шторки, там, знаешь, иногда тоже создавая для себя спецэффекты. Допустим, там война, люди бегут, да, ты тут тоже
4: шторками так.
5: Ну, в общем-то, я тоже себе почему-то так сразу это представила, что сказать, фантазия. Но минусы, конечно, их гораздо больше. Они есть, помимо самого комичного внешнего вида, который напоминает, знаешь, какой-то вот такой вот клюв пеликана.
4: Да.
5: Этот самый гаджет считают нелепым еще из-за ряда критических недостатков. Они, конечно же, есть. Во-первых, экстремальная близость экрана. То есть дисплей действительно находится близко к лицу. Это вызывает сильнейшее перенапряжение глазных мышц и быструю усталость. Нарушение фокуса. То есть глазам тяжело долго фокусироваться на объекте в нескольких сантиметров от носа, без каких-то специальных линз и других приспособлений. Ну и синдром сухого глаза. Да, вот этот сухой глаз, кстати, тоже про него сразу подумала, потому что из-за вот этого маленького замкнутого пространства и пристального взгляда человек, естественно, реже моргает. Это, в принципе, происходит даже, когда мы зависаем в гаджетах. Естественно,
4: да,
5: пересыхает слизистая оболочка глаза, дискомфорт, раздражение, опять же, вот эта сухость. Все это неприятные симптомы.
4: Да, есть еще полная потеря безопасности. Человек в такой, конечно, кепке не видит, что происходит вокруг. В общественном месте он идеальная, конечно, мишень для каких-нибудь карманников. У него можно просто забрать сумку и другое, потому что ничего ты не видишь.
5: Да.
4: Ну и духота внутри, конечно. Тканевый такой завес создает эффект теплицы, лицо быстро потеет от тепла, собственно, дыхания и нагревающего смартфона. Но это, наверное, тоже эффекты тоже в кино, понимаешь?
5: Да,
4: там
5: возможно.
4: Сразу у тебя,
5: дождь тоже стекает.
4: Пот
5: все,
4: сразу
5: да.
4: по лицу. Ну и травмоопасность. Невозможно во время, конечно, заметить приближающуюся опасность, столкнуться или среагировать на чрезвычайную ситуацию тоже не получится, потому что вы за этой шторкой находитесь.
5: Да, и видите, что происходит.
4: Ну и в общем, этот гаджет стал классическим примером проблемы, которой не существует. Попытка решиться мелкое неудобство, отвлекающие факторы, наоборот, создала десяток реальных угроз для здоровья и безопасности в целом, друзья. А вот если, конечно, где-то на диванчике, где спокойно, тихо и хорошо, то да, наверное, можно каким-то образом пристроить смартфон и посмотреть.
5: Ну, тогда ты знаешь, да, в принципе, кепка не нужна. Я тоже сразу подумала.
4: Ведь есть телевизор.
5: Если есть комфортное местечко, да даже не телек, пусть будет какой-то гаджет, планшет или смартфон. Сейчас есть огромное количество всяких подставочек, да, даже вот даже на чехле телефона их делают.
4: Да, кстати, есть.
5: Чтобы руки не уставали, ты его поставил, зафиксировал, как тебе удобно, и сиди, наслаждайся.
4: Короче, я вот считаю, что надо доработать эту штуку, и туда надо добавить, получается, специальную емкость для попкорна, то есть, получается, ты ешь, и тебе попкорн прям в рот залетает, это раз, во-первых. Mm-hmm. Второе, конечно, установить небольшой вентилятор для вот обветривать всю эту вот полость головы, скажем,
5: полость головы.
4: А вот это пространство все, чтобы ты там не запотел, чтобы тебе жарко не было, я думаю, добавить туда стоит обычный вентилятор какой-то небольшой, и еще одну такую тумбу небольшую сверху,
5: ну,
4: еще
5: попить,
4: и для воды,
5: да?
4: Конечно, само собой.
5: Чтобы можно было поесть и попить, и
4: да, и все. А еще, ты знаешь, надо еще встроить, мне кажется, специальный небольшой такой экранчик еще, который бы тебе показывал, куда ты идешь, в каком направлении. Потому что, мне кажется, если такую штуку кто-то купит, наверное, прям вот на ходу буду смотреть фильмы. Я абсолютно в это
5: да,
4: не верю.
5: Представляешь, такие зомбо-люди появятся на улице.
4: Вот эти вот пеликаны.
5: Пеликаны, которые будут идти, и вообще смотри, не важно, что там
4: знаешь,
5: происходит.
4: Эти пеликаны есть сейчас в автомобилях, которые сидят и смотрят кино во время движения. Понимаешь,
5: да, это
4: как
5: есть.
4: Бы...
5: Здесь, да. Такое тоже бывает.
4: Пеликан пеликану рознь, скажем
5: вот,
4: так.
5: Вот, ну ты знаешь, есть водитель очень хороший, ответственный.
4: О, не сомневаюсь.
5: Тут все вот именно зависит от самого водителя. Точно так же и с другими людьми. Есть те, которые прям не обращают внимания ни на что. Вот недавно я тебе говорила, что видела, как наш коллега переходит дорогу. Ты знаешь, мы часто ругаем кого-то и говорим, что нужно быть повнимательней. А человек в своем мире, смартфоне, наушниках, он идет себе и, в принципе, не обращает внимания, что происходит вокруг.
4: Самое прикольное, я однажды видел водителя, который одновременно смотрел фильм, писал сообщение по телефону, знаешь, и каким-то образом пытался еще управлять автомобилем. Вот и такое тоже бывает.
5: Вот, вот эти самые Юлий Цезарь,
4: да,
5: они среди нас.
4: Многозадачность за рулем — это опасно, друзья. Ну ладно, в общем, гаджет как гаджет, сегодня мы о нем поговорили, но давай поставим, наверное, твердую тручку сегодня нашему гаджету за его вот такие вот интересные способности.
5: Да, потому что идея вроде бы неплохая, но все-таки недоработанная.
4: А ты знаешь, вот Vision, когда выпустили гаджет вот этот, помнишь, от Apple, когда нужно было надевать на себя вот эти
5: как
4: тоже
5: VR-очки,
4: огромные очки,
5: да?
4: VR-очки, да, но при этом в них можно было еще и жить, и смотреть, и гулять. И знаешь, вот эти вот люди заполонили улицы, кафе. Да, вот эти вот в этих штуках дрюках. Но, кстати говоря, этот гаджет так долго не просуществовал. То есть он как бы есть сейчас на данный момент, но он не стал мега популярным, он стоил бешеных денег и стоит сейчас очень дорого. И, по сути, этот гаджет в народ так и не пошел.
5: Мне кажется, вот с этой синематикой то же самое.
4: Купили, конечно же, огромное количество людей эту штуку, но а дальше что с ней делать? До сих пор не понимаю. То, что стали выходить на улицу, стали люди пальцем у виска крутить. Вы что, сумасшедшие, что ли? Ходите нормально, пожалуйста, без этой штуки. Ну, в общем, дорогие друзья, пока, наверное, нам хватает планшета, телевизора и даже телефона с подставкой, скажем так. Ну, а сейчас мы делаем остановку в виде рекламной паузы, музыки в эфире, радиостанция «Азия Плюс», и вернемся в следующем часу. Он тоже будет насыщенный, интересный. Скоро будем.
3: Реклама «Дар Азия Плюс».
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Рахами телефоны и дорая реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.
10: Шарики лаза и музыки и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома об эски аз домана и кух даст раз чуда. Бароятон кува ва тавано и бештари атоми кунад. Гуворост мисли музыки и бренди Сиома.

0: Ох, да, дорогие друзья, бросайте в топку эмоции, пускай их будет как можно больше, но если их нехватка происходит, то черпайте здесь, друзья, даю с удовольствием и абсолютно бесплатно за вашу красивую улыбку. Так что да, дорогие друзья, открываем мы второе дыхание во втором часу. Ну и, естественно, это шоу так и называется, тоже «Второе дыхание», друзья. Вот так вот сопровождаем вас и совершаем вместе тот самый рабочий марафон. В общем, дорогие наши слушатели, добавьте звук своему радиоприемнику, будьте с нами и никуда особо не торопитесь. Наслаждайтесь этим днем. Дорогие друзья, попробуйте это сделать. Ну а если не хватает поводов, то про праздники тоже обязательно скоро расскажем. В общем, всем привет.
1: Все как и всегда. Для того, чтобы сделать ваш день более комфортным, более ярким, более приятным, друзья, мы здесь собираемся в одной в то же время, каждый рабочий день. И очень хочется нам надеяться на то, что не зря мы все это делаем. Поэтому да, если нужно вам открыть второе дыхание, нужна дополнительная бодрость, какая-то действительно более яркость, что ли, в этом самом дне, то делайте, как говорит Андрей, громче свои радиоприемники, да, будьте к нам чуточку ближе, скидывайте нам свои сообщения, мы всегда им рады. И, конечно же, давайте вспоминать прямо сейчас вместе с нами, какие праздники сегодня отмечаются.
0: А, сегодня день Или. Ты знаешь, есть и такой, оказывается, праздник, когда перед тобой стоит выбор, так, сегодня все-таки шурпа или плов. Угу, на обед, знаешь, так думаешь.
1: Чай или кофе.
0: Чай или кофе. Ну, вот, вот это самое Или всегда добавляет элемент выбора, дорогие друзья. Вот, возможно, и добавьте и вы сегодня ваш день или. Кто знает, может быть, этот выбор окажется более интересным, а может быть, окажется каким-то интересным экспериментом. Кто знает.
1: Согласна. А еще интересный праздник сегодня отмечается. Вот, думаю, ты будешь рад. День нездоровой пищи или день вредной еды.
0: Красота! Ну, вот. Наконец-то!
1: Не полезной, а все-таки вредной.
0: Ну, наконец-то! И придумали для меня какую-то отдушину, праздник в эту жаркую погоду, дорогие друзья. Все, сегодня фастфуд. Однозначно.
1: Вот, уже, хотя, да, ты без знаешь, зрения совести.
0: Хотя ты знаешь, мне кажется, в Таджикистане фастфуд, это, конечно, хорошо, можно попробовать, но мне кажется, у меня есть национальные блюда, которые тоже напоминают мне немножко фастфуд, но раз пять, наверное, вкуснее. Та же самая самбуса.
1: Я, да, я уже заранее знаю, что ты будешь там перечислять и представлять.
0: Каких видов ее только существует, этой самбусы, дорогие друзья? Ну, какие только есть. Вот просто вот слюнки уже текут, и говорить даже не хочется.
1: Запахло.
0: Да, конечно, вот опять ты. Но плов это не фастфуд, конечно, это все-таки такое национальное, колоритное блюдо.
1: Да, самбуса тоже как бы мы не принято считать фастфудом.
0: Согласись, мне кажется, это такой один из видов древнего фастфуда. Ну, согласись, вот все взяли, вот кусочек теста, положили мясо туда, другие ингредиенты.
1: У нас по традиции все-таки, ты знаешь, с домашним уютом, с домашней
0: выпечкой
1: ассоциируется. Это
0: понятно, Лола, это и понятное дело.
1: Особо фастфудом тоже не назовешь.
0: Хотя, знаешь, я сейчас вспоминаю фастфуд еще из своего детства, такой, он прям такой классный прям. Вот, знаешь, после школы возвращаешься и мимо проходишь там, где готовят шашлыки. Mm-hmm. И просишь, короче, вот возьмите пол лепешки, возьмите вот этот шашлык из фарша, прям туда один, бух, туда, прям в эту лепешечку, сверху немного лучка. А еще бывает такое, что еще морковчу можно сверху положить. И вот тебе такой готовый, знаешь, готовый такой хот-дог.
1: Вот нон-кабоб, в принципе, то же самое.
0: Да, абсолютно верно.
1: Можно спокойненько. А я думала, что про другой фастфуд из нашего детства.
0: Какой? Да, давай.
1: Это вот запеченная в костре картошка. Вот же классно, какой был фастфуд.
0: Не, ну подожди,
1: фастфуд.
0: Ну это фастфудом не назвать. Ты, я не знаю, как ты сможешь по улице идти с этой горячей картошкой
1: не
0: в руках.
1: Не обязательно идти. Ты знаешь, было классно собраться с друзьями, было классно самим принять участие,
0: нет, это не фастфуд, это называется полевая еда. В общем, что нашел, то и приготовил.
1: Ну,
0: да.
1: Не совсем полевая, но в любом случае, да. Мне кажется, что вот это ближе все-таки к фастфуду, чем
0: самбуса.
1: Да
0: нет,
1: ну
0: вообще
1: ладно,
0: не
1: мы
0: близко.
1: С тобой поспорить и подраться
0: конечно,
1: сможем еще, как обычно, вне эфира. Ну, а, друзья, вернемся ко дню нездоровой пищи. Он как раз для того, чтобы один раз в году люди забывали о строгих диетах, о подсчетах
0: калорий,
1: как
0: можно
1: Андрей.
0: 5 дней в неделю и один день здоровой пищи?
1: Нет, вот так нельзя.
0: Разгрузочный один.
1: Сегодня позволительно, но это только сегодня. Поэтому сегодня
0: я наоборот хочу.
1: Гастрономических запретов, пожалуйста, вот
0: я наоборот хочу, Вот чтобы 6 дней было такой фастфуд и такая вот нездоровая пища, а потом 7-й день, ну ладно, вот пусть организм отдохнет. Всего плов поем сегодня и все.
1: Я точно так же хочу, чтобы было с выходными днями и рабочими, но пока не получается.
0: Да, как-то не срабатывает. Ну ладно, ладно, ладно, хорошо. День нездоровой пищи, позвольте себе, если вдруг вы на ПП, на правильном питании, друзья, то позвольте себе сегодня нездоровую еду. Так, идем дальше. День розетки сегодня, кстати говоря, отмечается. Не знаю, оказывается, у розетки есть свой праздник. Даже у розетки есть праздник. Хотя очень, мне кажется, нужное приспособление, благодаря которому мы сейчас заряжаем гаджеты. Мы благодаря розетки, в принципе, вот, вышли в эфир, друзья. Вот. Потому что без вот этого переходника, скажем так, специального, или как адаптера говорить правильно, да, сейчас?
1: Без этого электрического прибора,
0: вот, невозможно, да, было бы нам выйти в эфир. Mm-hmm. А так бы Лола сидела, два провода бы держала, вот так вот соединяла.
1: Конечно,
0: так, да,
1: чтобы мы вышли в эфир. Именно, да. Я вот, кстати,
0: но розетка есть, это хорошо. Розетка есть, это хорошо.
1: Нет, друзья, конечно, день замечательный. И да, электрический очень нужен прибор, без которого ни один гаджет в доме, в принципе, не может работать. Они все бесполезными становятся. Поэтому да, друзья. Кстати, слово «розетка» само пришло к нам из французского языка.
0: Да,
1: и знаешь, как переводится красиво?
0: Как?
1: «Маленькая роза». Вот так. Вот, вот теперь живи с этим. Теперь будешь, по крайней мере, знать. Видишь, как хорошо, сколько я информации в твою голову иногда загружаю. Может, пригодится.
0: Слушай, мне никогда электрик не говорил, пойдите, пожалуйста, на рынок и купите букет роз, понимаешь?
1: Может, потому что многие электрики и сами не знают. Ты же с французским не общаешься? Вот, здесь твое упущение. Ну что, друзья, дальше про праздники. Международный день гаспачо сегодня
0: еще. Так, мне от розеток отойти надо еще.
1: Отходи от розеток. Давай про гаспачо. Ну ты же любишь про еду.
0: Гаспачо это, по-моему, холодный суп, да, насколько я помню, томатный.
1: Молодец, конечно же, холодный испанский. Знаменитый, кстати, суп из свежих овощей, который отлично освежает и охлаждает в жару. Вот нам бы не помешало.
0: Ну, короче, друзья, просто томатный сок.
1: Не совсем, не совсем. Туда, кстати, ты знаешь, еще добавляют другие сейчас овощи. Огурцы иногда добавляют, чесночок, перчик, масло оливковое. Многие там еще специи, по вкусу. Ну, в общем, ладно. А это все измельчается, это все пюрируется.
0: Томатный суп с овощами. Ну, ладно,
1: ну,
0: хорошо.
1: Вот, пусть хотя бы так.
0: Томатный суп,
1: кстати,
0: с овощами.
1: Если правильно приготовлен, действительно очень вкусный.
0: Верю на слово. Ну, правда, еще пока не попробовал. Но летом, мне кажется, это идеальная пища, чтобы охладиться и охладить свой организм. Недаром все-таки, вот, все-таки испанцы, как я понимаю, тут же ноги растут, да?
1: Именно.
0: Готовят этот уникальный супчик. Так что да, вот так вот. Так, ну что, по-моему, это все были праздники, которые более-менее можно, я думаю, взять на вооружение, как-то использовать сегодня. Хотя день розетки, не знаю. Может быть, поменяйте дома очередную сгоревшую розетку. Друзья, мы делаем остановку в виде коммерческой паузы. Реклама на старте. Поехали.
2: Реклама «Дар Азия Плюс». Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. «Ламбратин», выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: О, че кубки могу, Ромат? Гул оф то... Апшу, боз аллергия.
4: О, Рома, зиза. И лучше хаст. Аллервик. Рахую би зуд ва бехав аз аллергия.
3: Зуд? Яны?
4: Хамаги дар давоми си дахиха тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
3: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
4: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
3: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
4: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Рахами телефона идорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
6: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
1: Но это не точно.
2: Мы к вам вернулись, друзья.
1: Да, мы здесь.
2: С точкой опоры вернулись. И сегодня поговорим про интересный синдром, который, в принципе, в наш век загруженности, мне кажется, знаком практически каждому человеку. Синдром белого кролика – это такое психологическое состояние хронической спешки в работе, да и в жизни, при котором человек испытывает постоянное чувство нехватки времени, даже если объективно его график не перегружен. Это такой навязчивый страх опоздать. И вот это самое состояние, оно, конечно, же названо в честь сказочного персонажа. Это состояние превращает жизнь в бесконечную гонку суеты и тревоги, лишая возможности радоваться каждому новому дню.
1: Да, вот при таких вот патологической спешке мысли человека постоянно находятся где-то в будущем. Он может вести машину мысленно, планировать встречу одновременно, надиктовывать голосовые сообщения. Это классический пример дистанции. Тело работает на автопилоте, а мозг судорожно просчитывает варианты событий, не давая возможности остановиться и просто замедлиться, просто сказать стоп своему организму, сказать, ребята, будущее пусть живет будущим, я хочу быть настоящим. То есть, получается, мы даже немножко не живем в настоящем, а где-то уже за пределами понимания времени.
2: Да, очень сильно мы не живем, бывает, настоящим. Ты знаешь, не немножко. И правильно, я, кстати, когда услышала название, тоже сразу поняла, почему называется именно вот эффектом кролика.
1: А я не понял, кстати.
2: Ты не смотрел разве «Алису в стране чудес»? Там был вот тот самый
1: норы.
2: Кролик, который, да, ты знаешь, он постоянно смотрел на часы и все время говорил, я опаздываю. Притом так и непонятно на протяжении всего мультфильма, да и книги вот я прочла, то есть куда он там опаздывал, почему он опаздывал, то есть нигде об этом не сказано, но вот такой вот очень запоминающийся персонаж. Но почему же так происходит на самом деле? Потому что, во-первых, это какая-то иллюзия растянутого времени. Тревожность нарушает восприятие реальности, заставляет субъективную минуту идти быстрее реальной. Потом появляется синдром отличника, когда желание успеть все везде и сразу, это уже похоже на болезнь какое-то состояние, боязнь постоянно кого-то подвести, вот такое глубинное чувство вины возникает. Опять же, цифровой шум, постоянные уведомления заставляют мозг переключаться, суетиться, создавая эффект вот этой вот белки в колесе.
1: Но вообще синдром белого кролика редко возникает только из-за плотного графика. Дело в психологических механизмах, которые незаметно искажают восприятие времени и собственных возможностей. Именно они заставляют планировать слишком много, откладывает старт задачи и в итоге жить в ощущении вечной спешки. Синдром белого кролика серьезно влияет и на эмоциональный фон человека, становится нетерпеливым, раздражительным. Любые задержки легко просто выводят из равновесия. Ой, ты знаешь, у меня такое частенько бывает, то, что я тоже загруженный, график, и все вместе, и все наваливается, и знаешь, в какой-то момент просто отказывает интернет или садится батарейка в телефоне, и тут такое просто начинается дикая раздражительность. Хотя сам виноват, не поставил зарядку вовремя. Кого винить, не знаешь.
2: Такое происходит частенько, бывает. Но хорошо, что можно все-таки справиться с синдромом и вернуть себе вот то самое время. Во-первых, нужно, конечно же, делать короткие паузы. Вот эти микроперерывы помогают перезапустить внимание. Иногда достаточно буквально 5-10 минут без экрана просто пройтись и сделать какие-то несколько глубоких вздохов, я не знаю, отвлечься, переключиться, да, все что угодно, все это помогает. Опять же, вот магическое правило плюс 10 минут. Я думаю, все это уже знают, что если кажется, что вы прям все время опаздываете, то вы просто сознательно переводите все часы на 10 минут вперед, чтобы у вас была вот эта вот фора 10-минутная. Это такой психологический фокус, он обманывает тревогу, и вы начинаете собираться уже без паники.
1: У меня, кстати, у родителей постоянно часы спешат минут на 20 все время. Я всегда спрашиваю, зачем вы так делаете? Он говорит, с возрастом ты все поймешь, ты поймешь эту истину. Я говорю, хорошо, пойму. В общем, правило трех главных дел. Не пытайтесь, конечно, обнять необъятное. Выберите всего три ключевые задачи на день, а остальное смело переносите на завтра. Да и правильно. Но еще учитесь делегировать и говорить «нет». Это тоже означает, что нужно полностью игнорировать чужие просьбы. Нет, конечно. Но иногда достаточно перенести срок, переделать часть задач или передать это коллегам. Или прямо сказать «да не буду этим заниматься, не надо на меня дополнительно что-то вешать».
2: Если нет возможности,
1: так и надо сказать. Так и надо сказать. Один проект я не потяну. Вообще, давайте мне или компаньона, или я вообще не буду это делать. Вот так вот. Ну и деток детокс от гаджетов, друзья, установить строгие правила, выключать смартфоны хотя бы на час-полтора в день. Это позволит...
2: И до сна, обязательно.
1: Да, и до сна желательно. Да, это позволит мозгу переключиться в режим такой постоянной готовности, фазу покоя и спокойствия.
2: Да, из режима готовности, да. Фазу покоя. Ну и, естественно, еще один хороший совет. Попробуйте просто отнестись к себе как к лучшему другу. Ведь вы же не будете обесценивать лучшего друга, и вряд ли вы ему будете что-то выговаривать. Скорее всего, наоборот, вы поддержите, скажете, да ты просто устал, друг, это нормально, давай уже выдохни, и потом продолжим. И вот это самое состояние, оно правильное. Если вы научитесь вовремя делать вот то же самое, да, где-то остановиться, выдохнуть, то все действительно будет хорошо.
1: Надо еще стать другом для себя. Попробуйте, это несложно. На самом деле, с собой, мне кажется, намного легче иногда бывает договориться, даже чем с другим человеком. Хотя, как посмотреть. В общем, вам желаем удачи. Пусть и белый кролик перестанет быть белым.
2: Пусть останется там, у Алисы, в стране чудес.
1: Пусть этот кролик, знаешь, станет таким ленивым, толстеньким, таким, знаете, неуклюжим. И никуда не опаздывающим. А не вот этим худым, судорожным и постоянно тревожным. Вот не надо этого. Друзья, мы делаем остановку в виде анонса полезной информации и мера цифрах. И возвращаемся снова к вам.
0: Коротко о главном.
3: Таджикистан и Монголия договорились расширить сотрудничество в экономике, энергетике и гуманитарной сфере. Отечественные школьники завоевали 3 медали на Международной математической олимпиаде. Более 700 тысяч молодых людей в Таджикистане не работают и не учатся. Экс-директор аэропорта Душанбе возместил государству ущерб в 1 миллиард саманей. Россия высылает военного атташе Италии и его помощника. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
0: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Олами дакик.
5: Шарики Олами дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бомо афсалият хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ 603.
6: 603 километр дар як суат суръати ниҳоӣ аст, ки қатораи Ҷопонии рӯи сатҳи магнитӣ ҳаракаткунанда дар озмоишҳо ба даст овард. Рақиби чинии ин қатора дар санҷишҳо то 800 километр дар як суат суръат гирифт, аммо он озмоишҳо дар нақбҳои пӯшида гузаронида шуданд. Фарқ ҳамин аст, ки қатораи Ҷопонӣ дар шароити воқеӣ аз санҷиш гузашт ва нишондиҳандаи ба даст омада расман эътироф гаштанд.
5: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилии интернет банкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Мегачипс харида, яке се сертификат руба маблаги газор сомони бурткун.
3: Рамзро аз басей Мегачипс дар сомони Мегачипс нухта диджей бакайгир.
2: Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист
3: ба рақами 94-888-88 фирист.
2: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Мегачипс нухта диджей.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Ты видела этот фильм?
3: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
2: Стоп, не говори дальше.
4: Осторожно, спойлер.
3: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
5: А я скажу дальше, кстати, и обзоры будут у нас сегодня, ну, один как минимум, ага. Потому что действительно вышел классный трейлер, который уже можно посмотреть, и это будет напряженный фильм о борьбе за выживание среди вооруженных головорезов и смертоносных акул с Антонио Бандерасом. И выйдет, кстати, совсем скоро этот фильм, уже в августе этого года.
6: О, какая смесь-то интересная, дорогие друзья. Получается, головорезы, акулы и Бандерас. Да, только его там не хватает. Ну ладно, «Атмосфера кино» и «Арна Медиа» выпустили дублированный такой вот трейлер, экшн-трейлер «Во власти страха». Называется, между прочим, картина, которая стартует уже вот в кинотеатрах 13 августа. Одну из главных ролей исполнит Антонио Бандерас, который представил в нетипичном образе безжалостного преступника.
5: Вот, вот.
6: Тут он оказывается он, не совсем хороший герой.
5: Зорро, это все еще живет в воспоминаниях. А здесь нет, ты знаешь. Да. Сюжет тоже интересный. Во время летних каникул пятеро молодых друзей решают так развеселиться, они экстремально поразвлечься собираются, погрузившись в клетки на глубину 30 метров, чтобы рассмотреть поближе белых акул. Но вот это беспечное путешествие на деле оказывается искусно расставленной ловушкой. Вдали от суши на молодежь нападают вооруженные преступники, которых как раз и возглавляет не знающий пощады контрабандист Бернс. Это тот самый, да, Бандерас.
6: Так оставили бы просто Бандерас сегодня.
5: Рядышком, да, даже созвучно. Вот. И они хотят, чтобы дайверы, да, немедленно помогли им поднять затонувший груз со дна.
6: Вот. Да, в результате стычки на лодке две девушки, Лора Морано и Кристиана Очоа, оказываются заперты в клетке среди акул с ограниченным запасом кислорода. Чтобы выжить, им придется справиться сразу с двумя угрозами, рассекающими в поисках добычи акулами и вооруженными убийцами на палубе вот этого, получается, не знаю, яхты или корабля, скажем так.
5: Да. Кстати, актерский состав тоже неплохой. В него вошли Рамира Алонсо, Райан Берташ, Джесс Лиадзин и другие. Режиссер и специалист по боевикам Джесси Джонсон тоже работал над фильмом, который также в качестве каскадера работал над такими крутыми проектами, как «Миссия невыполнима 3», «Терминатор 3. Восстание машин» и «Вспомнить все». Так что там будут все еще, ты знаешь, такие реалистичные эффекты.
6: Ну, прикольно. Главное, Бандерас съедят акулы или нет в конце? Все-таки интересно.
5: Я думаю, что даже в качестве злодея он там поборется, конечно, за свое право существования. Вот. Ну, а съедят ли его акулы, или, может быть, кто-то из своих, или, может быть, еще что-то произойдет, это уже нужно дождаться.
6: Слушай, мы с тобой тоже говорили, да, про одно кино, которое тоже немножко так совпадает по сюжету вот с этим, но там, правда, Киану Ривза собираются снять, когда он тоже, да, окажется на лодке, где тоже акулы, и он тоже контрабандист, кстати говоря. Тоже такой персонаж. И, кстати, он там будет, по-моему, в такую временную петлю будет попадать. Да,
5: все правильно.
6: И переживать один и тот же день будет. А вот почему, зачем и как, мы тоже пока тоже не знаем, потому что пока эта картина тоже готовится к съемкам и выходу, наверное, уже в следующем году, как я понимаю. Но, тем не менее, схожий сюжет, согласись, что-то вот Голливуд потянуло на какой-то экстрим с акулами в последнее время.
5: Ну, возможно, да, уже надоели, возможно, вот эти все хорроры про лес, про подвалы. Вот вернулись, да, к акулам.
6: Вернулись
5: тоже,
6: к истокам.
5: Кстати, да,
6: да. Фильму «Челюсти».
5: Немало совсем снято, но посмотрим. Этот фильм, по крайней мере, уже в следующем месяце можно будет посмотреть.
6: Ну и хорошо. Главное, там играет Антонио Бандерас, а он, кстати, очень мало снимается в последнее время, друзья. И каждая картина его просто как на вес золота. Надеюсь, она нам понравится. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку, чтобы вернуться к вам уже в следующем часу. А там и, возможно, наш традиционный розыгрыш, если мы, конечно, сегодня успеем его провести как должно, как важно. Потому что есть определенные технические сейчас сбои, но я надеюсь, что они скоро решатся.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Бимор ро гизои муафик кунад дуруст. Би тарбият заиф тавано намишавад. Сайдо.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Монголия договорились расширять сотрудничество в экономике, энергетике и в гуманитарной сфере. Более 700 тысяч молодых людей в республике не работают и не учатся. Экс-директор аэропорта Душанбе возместил государству ущерб в 1 000 000 000 саманей. Далее подробности этих и других событий. Президенты Таджикистана и Монголии Мумлирахмон и Ухнагиин Хурсултух провели встречу в Улан-Баторе в формате тет-а-тет, после чего переговоры продолжились с участием официальных делегаций двух стран. Стороны с удовлетворением отметили поступательное развитие политического диалога между странами. Особое внимание было уделено укреплению межпарламентских связей, которые были названы важным инструментом повышения уровня политического доверия. В ходе переговоров главы государств подробно обсудили приоритетные направления сотрудничества в сферах энергетики, строительства и развития инфраструктуры, сельского хозяйства, включая животноводство, а также вопросы экспорта в Монголию экологически чистой плодоовощной продукции республики. Также было предложено создать совместные рабочие группы по вопросам энергетики, строительства и развития инфраструктуры. Перспективными направлениями взаимодействия стороны также назвали перерабатывающую промышленность, в частности легкую и пищевую отрасли, а также добычу и переработку полезных ископаемых. Отечественные школьники завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали на Международной математической олимпиаде, которая прошла в Шанхае среди учащихся средних общеобразовательных учреждений с участием 117 национальных команд. Серебро у Олимджона Тухтарова, бронзовыми призерами олимпиады стали Мехрубон Юсупов и Хусрав Абдулаев. Кроме 3 медалей, сборная страны также получила и почетную грамоту. В Таджикистане 713 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку. Об этом говорится в основных показателях обследования рабочей силы в республике за 2025 год, опубликованной агентством по статистике. Основную часть этой категории составляют женщины – 554 тысячи человек. На мужчин приходится около 159 тысяч человек. Уровень занятости среди мужчин в стране составляет чуть более 54%, среди женщин более 28%. По данным исследования, в 2025 году официально безработными являлись 191 тысяча человек, а уровень безработицы составил в целом по стране 6,3%. Самый высокий уровень безработицы среди регионов зафиксирован в Гбау – 8,6%. Бывший директор международного аэропорта Душанбе Исматулла Абдулузода, обвинявшийся в присвоении почти 1 000 000 000 саманей, полностью возместил ущерб государственному бюджету. Помимо 1 000 000 000 саманей, он также выплатил штраф в размере 165 тысяч саманей. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Верховного суда республики Рустам Мирзузода. Исматулла Абдулузода, согласно имеющейся информации, был освобожден из-под стражи и в настоящее время находится на свободе, но ему запрещено занимать руководящие должности в течение 4 лет. Ранее также было отмечено, что после возмещения ущерба освобождены еще 5 бывших сотрудников международного аэропорта Душанбе, проходившие по одному делу с Абдулузода и обвиняемые в присвоении и растрате в особо крупном размере подделки документов. Напомню, что руководство и ряд сотрудников аэропорта были задержаны в мае прошлого года после финансовой проверки. Россия высылает военного атташе Италии и его помощника. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что это является ответной мерой на действия Рима, который ранее выслал 2 российских дипломатов после обвинения их в якобы шпионской деятельности. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни назвал действия Москвы актом мести, добавив, что каких-либо оснований для этого не было. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Ты выдохся, сил больше нет?
0: Время включить второе дыхание.
2: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
0: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
4: Привет, наша огромная семья. Надеюсь, она большая, друзья. Но если она будет расти еще больше, мы лично против не будем. В общем, всем привет, дорогие друзья. Врываемся в третий час. Он ожидается насыщенным. И, конечно же, будем открывать то самое второе дыхание вместе с вами. Здесь студия Андрей Скалов и Лола Назарова. Еще раз привет, если вдруг только что присоединились к нам.
5: Да, если вдруг только что присоединились к нам, не успели, значит, открыть второе дыхание за предыдущие два часа, то самое время делать это сейчас, друзья. Пока мы с вами, пока мы в одной замечательной компании, у нас есть еще почти целый... Да, в одной лодке. И так можно сказать. У нас есть почти еще целый час, друзья, чтобы наслаждаться обществом друг друга и заряжать друг друга, и подбадривать, и направлять. И да, будет наша постоянная рубрика, конечно же, обязательно совсем скоро. И, кстати, тоже поговорим про интересную тему. Ну и наш традиционный розыгрыш, он тоже состоится. Кстати, что касается розыгрыша.
4: Да.
5: Вот почему мы не говорим, что совсем скоро будет масштаб розыгрыш. Тот самый долгожданный.
4: А мы такие вот молчуны, наверное. Но завтра, кстати говоря, с 12 до 2 часов дня, получается, мы будем разыгрывать подарки от нашего партнера. Друзья, это будет такой итоговый розыгрыш. Ну, в течение нескольких месяцев мы собирали, а точнее даже не мы, а наши партнеры, вот эти все ID-коды. Да, друзья, их собралось, я думаю, немереное просто количество. И теперь буквально завтра мы их будем загружать в наш рандомайзер и разыгрывать более 40 подарков, как мы и любим.
5: Да, конечно, я тоже думаю, что этот момент порадует наших слушателей, потому что уже многие, конечно же, знают, как это все происходит, и да, ждут, и верят в то, что смогут что-то выиграть, и пусть так оно и будет. Поэтому, друзья, мы сегодня заранее прям всем желаем удачи и в сегодняшнем нашем розыгрыше, и в завтрашнем,
4: конечно,
5: и главное,
4: да,
5: будьте с нами.
4: Ну, если вдруг вы за это время еще не успели активировать те самые ID-коды, приобретали продукцию Unicorn, то обязательно сделайте это сегодня. Да, и чем раньше, тем лучше, чтобы тоже стать участником данного розыгрыша. Ну что, мы идем вперед. Далее, кстати, курс валют торопится в гости. Давайте мы упустим, как говорится, welcome, курс валют. Ну а мы вернемся и продолжим наше общение рабочими фишками, ведь верно? Так оно и будет.
6: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
7: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک یورو 10 سومونی و 58 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درم، یک فونت انگلیسی 12 سومونی و 47 درم، یک لاری گرجی 3 سومونی و 51 درم، 10 تنگه قزاقی 19 و 16 درم، یک یوان چینی 1 سومونی و 36 درم، یک رینگیت مالایزیا 2 سومونی و 26 درم، 1000 سومی ازبکی 77 و 14 درم و یک روبل روسی 11 17 درم ارزش دارد. سمیل باتلر جای گفته است که پول این آخرین دوست وفادار است. در حالی که پول رو اکثریت دشمن می نامند، این اندیشه تا کجا می تواند درست باشد؟ شما چی نظر دارید؟ پول دشمن انسان است یا انسان غلام پول؟
6: قربی از اور در آسیا پلوس.
8: سردینال در آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера». Только вперед!
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решил остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Рахами, телефон и дорая реклама.
8: Челюяк, челюяк.
1: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум.
2: Азия Плюс.
1: Твоя главная волна этого лета. Делаем круто и быстро.
2: Минимум усилий, максимум результата.
1: Рабочие фишки.
9: Какое все-таки приятное слово это отпуск, да? Правильно ведь?
10: Согласна.
9: Как-то даже прям... вот как халва прям. Вот сказал
10: да,
9: халва, сладко стал.
10: Мед.
9: Отпуск сказал, сразу тоже вкусно прям стало. Вот удивительное
10: нам
9: слово.
10: Нам просто с тобой нужно в отпуск.
9: Согласен.
10: Я вот поняла, что может быть это от этого.
9: Видимо, у нас острая отпускная недостаточность. Ой, это же диагноз придумал нам с тобой.
10: Согласна.
9: Ну что, давай рассказывать, о чем сегодня пойдет речь в рабочих фишках.
10: Да, сегодня как раз-таки говорим про отпуск. Но если ваш идеальный отпуск это всего там пару недель дома или где-то на даче,
9: как правило,
10: то да, друзья, сегодня и прямо сейчас приготовьтесь завидовать, потому что мы расскажем о топ-5 компаниях мира, которые превратили отдых своих сотрудников в настоящий искусство.
9: Мне бы хотя бы вот эти вот 2 недели на диване просто. Ну ладно. 5-е место. Бутон, друзья. Батон. Это так, или Батон, да. Это такая технологическая компания, заботится о вашей семье. Они дают сотруднику $500 на поездку за город. Но самое крутое, они, конечно, платят еще столько же за вашего супруга и детей. То есть, получается, за весь ваш семейный отдых могут хорошенько оплатить.
10: Да.
9: А если у вас 8 детей, а если у вас 15 детей, то, в принципе, Батон, я думаю, не разорится.
10: То, в принципе, хороший отпуск
9: То, в принципе,
10: получится.
9: У вас прям мега хороший отпуск может быть, да.
10: Да, 4-е место, друзья, HubSpot. Здесь не просто дают безлимитный отпуск. Если вы задержались в компании 5 лет, ну, то есть проработали эти годы, вас отправляют прямо в принудительный оплачиваемый отпуск на целый месяц, и плюс еще доплачивают сверху $5000 на путешествие мечты. То есть отдыхай,
9: слушай,
10: не хочу.
9: Приходишь так в бухгалтерию такую, а вы знаете, у вас выговор, принудительный отпуск. Вы понимаете, да, как это,
10: вот
9: как это серьезно?
10: Тысяч,
9: вы понимаете, да?
10: Забирайте,
9: вот вам деньги, и идите отсюда на месяц.
10: Это же здорово.
9: Ну и 3-е место, Netflix. Здесь вообще отменили графики. В компании действует правило: отдыхай сколько хочешь и когда хочешь, как туда устроиться. Главное, сдавай проекты вовремя. Никаких заявлений на отпуск, каких-то косых взглядов начальства. У компании нет фиксированного количества дней отпуска вообще. Сотрудники сами решают, когда и сколько надо отдыхать. Согласовываю, конечно, с руководителем, и
10: представь,
9: все.
10: Представь, как здорово.
9: Главное,
10: кстати, ты несколько раз в год можешь брать тот самый отпуск и спокойненько себе отдыхать.
9: Или за весь год взять всего пару проектов, и все, и, в принципе, все это время как-то отдыхать. В принципе, тоже можно. Ну, в общем, у них
10: вариант.
9: Все абсолютно очень гибкий график. Ну, круто, молодцы.
10: Ой, да, ну и 2-е место у нас Airbnb. Логично, что сервисы аренды жилья отправляют своих сотрудников путешествовать. Конечно. Ну и каждый каждый год работники получают чек на $2000, и потратить его можно на любой роскошный дом или виллу в любой точке планеты. Тоже неплохо.
9: Ну, за $2000 в любой точке планеты, ну, как бы, ну ладно, неплохо. В принципе, я думаю, на пару дней можно снять какую-то роскошную виллу. Ну, прикольно. Первое место. Full Contact, друзья, это лидер нашего сегодняшнего топчика. Они платят сотрудникам по $7500 в год, просто чтобы ты уехал. Просто ты так надоел, уезжай, пожалуйста.
10: Да, да.
9: Но есть одно жесткое условие. Полный цифровой детокс. Во время этого отпуска работники обязаны полностью отключаться от работы без проверки почты и рабочих сообщений, чтобы по-настоящему восстановить силы. Так, defaultcontact.com. Уже так, вакансии.
10: Подожди, потом все вобьешь, потом отправишь.
9: Ну и, кстати, чтобы вы не проверяли работу на пляже, а реально просто отдыхали, чтобы вернулись обратно полностью таким отдохнувшим, набравшимся сил.
10: А вот тут реально прям условия. Если все-таки не сдержался и проверил работу, рабочую почту, то придется денежку все-таки вернуть.
9: 7500, верни обратно.
10: Да, представляешь, вот здесь вот прям неприятно будет. Так что я думаю, здесь у них прям все очень четко. И отдыхать получается людям с удовольствием, и на работу не отвлекаться, и денежки потратить именно на отпуск.
9: Ну, вообще, очень интересные компании, очень интересные. Каждая из них имеет свои какие-то странные или не странные особенности, но прикольно, прикольно, молодцы.
10: Ну, что касается отпуска,
9: не идут по стандартному
10: лично,
9: пути.
10: Лично я действительно уже позавидовала, и тоже,
9: я
10: как
9: тоже
10: и ты, уже хотел бы посмотреть, что там еще можно
9: я
10: делать.
9: Я вообще бы телефон в руки бы не брал, если мне $7500 заплатили, сказали, иди отдыхай, пожалуйста. Вот, вообще просто даже...
10: Согласна. На какое-то время можно и забыть даже, в принципе,
9: конечно.
10: И про работу, про то, где она находится, и про коллег своих любимых.
9: Удалил
10: тоже.
9: Бы Wi-Fi из телефона бы даже просто, и пароль забыл бы. Ну ладно, дорогие друзья, хорошо. В общем, интересные условия, я прям позавидовал. Но на самом деле, уважаемые друзья, вот какие бы условия бы ни были, но отпуск все равно нужен. Пожалуйста, обязательно возьмите хороший отпуск, чтобы набраться сил. И мне кажется, возвращаясь на работу после отпуска, вы напишите заявление и уволите. Нет, шучу, я другое хотел сказать. Я думаю, что вы наберетесь сил и вернетесь, и будете, мне кажется, даже еще лучше работать и создавать более интересные вещи. Потому что, мне кажется, это какая-то вот взаимосвязь здесь есть,
10: уважаемые
9: друзья.
10: Да тебе не кажется, так оно и есть. Да. Действительно, чтобы не выгореть полностью, да и не сгореть при такой-то погоде, обязательно нужно устроить
9: себе отпуск. Ну, ты знаешь, в моем случае, мне кажется, просто пепел уже не может гореть относительно, если вот так посмотреть.
10: Ты уже, да, ты уже получается...
9: Я прошел стадию уже выгорания.
10: Как Феникс возродился.
9: Как Феникс. Ну, может быть. Хорошее имя. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку, возвращаемся к вам уже с розыгрышем. Да, помните об этом обязательно, конечно же. Где ваши там телефоны? Найдите их, пожалуйста. Все, нашли? Отлично. Тогда участвуйте обязательно. Мы возвращаемся там буквально через совсем короткое время и будем играть.

0: впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Друзья, мы к вам возвращаемся, да, возвращаемся, уже вернулись, и, конечно, с нашим любимым
3: розыгрышем. Ой, как сказать, мысленно
2: розыгрышем.
3: Я еще пока где-то в офисе, пока я не в студии, Лола,
2: нет,
3: я еще не вернулся.
2: Нет, я думаю, что ты уже здесь, да. Все хорошо, и даже мысленно не на обеде, все нормально с тобой, ты молодец, профессионал.
3: Я уже мысленно съел две порции плова, Лола.
2: Мысленно можно, можешь и ты, мысленно, это абсолютно нормально.
3: Да, вот мысленно не получится выиграть подарки, нужно будет физически поучаствовать, уважаемые друзья, все-таки отправляйте свои замечательные сообщения, 2 восьмерки 400107, друзья, наш номер традиционный. Ну и вопрос тоже прозвучит, но прежде правила еще раз напомним. В течение 2 недель обязательно забирайте свои подарки. И еще правило, если в течение месяца что-то выигрывали, пока вы не допускаете. А так все можно.
2: Я вот поправлю все-таки тебя. Поправь, ты знаешь, как раз-таки допускаются все. Танцуют все.
3: Хорошо,
2: все
3: хорошо.
2: Допускаются. Просто победителем нашим не может быть человек, который,
3: ну, да,
2: конечно, уже что-то выиграл.
3: Конечно.
2: Поэтому, друзья, большое вам спасибо за то, что вы и вне вот этого самого как бы победителя, грубо так скажем, да, вы все равно принимаете,
3: ну, знаешь,
2: участие.
3: Очень много правильных ответов мы получаем от людей, которые уже выигрывали.
2: Да,
3: это
2: месяца. Здорово,
3: да,
2: я про это и говорю. Ну что, вопрос, да, наш сегодня тоже традиционно, как обычно, связан с детками, с детством, друзья, так что, внимание, звучит он сегодня так.
3: Внимание,
2: самый
3: вопрос.
2: Большой детский музей в мире находится в США. Его площадь превышает 43 тысячи квадратных
3: Ужас.
2: Метров. Скульптурами каких животных он знаменит?
3: Как много. Не там случайно снимали «Ночь в музее»?
2: А «Ночь в музее» не там снимали, там другой музей. А
3: да
2: вот
3: ладно,
2: здесь
3: шучу.
2: Мы говорим, да, про детский музей.
3: Ну, много,
2: действительно,
3: ты знаешь,
2: знаменит.
3: 43 тысячи квадратных метров. Кошмар.
2: Согласна.
3: Это сколько этажей этот музей
2: он
3: занимает?
2: Он действительно очень большой.
3: 8?
2: Нет, не 8, там все поменьше. Но у него есть действительно вот эта вот фишечка главная.
3: Какие-то животные, фигуры
2: есть
3: животных?
2: Есть скульптуры, ага. Да, животных. И многие, кстати, об этом знают. Но вот кто-то не знает все еще. Поэтому, может быть, сегодня наши слушатели все-таки отправят нам верный вариант. И мы тоже вот будем уверены в том, что теперь знают и наши слушатели.
3: Да, и Ушастик, по-моему, тоже догадывается, о чем идет речь.
2: Ушастик вообще молодец.
3: Но выигрывал нас, по-моему.
2: Он всегда с нами и всегда догадывается на самом деле. Но вот есть и другие варианты. Вот, кстати, про медведей
3: Лошади.
2: Написали нам, про лошадей.
3: Да.
2: Да.
3: Зайчики, кстати, смотри, вот кролики.
2: Вот,
3: о, прикольно.
2: Поэтому, да, спасибо большое за версии, но нет, это не то, что мы ждем. А вот Ушастик молодец, мне еще раз скажу. Он
3: да,
2: прям не просто
3: молодец,
2: нам
3: молодец.
2: Ответил, он нам прям всякие и смайлики скидывает, эмоджи различные.
3: Так, кстати,
2: бывают.
3: Ну смотри, вот лошади, кстати, вот еще есть такая интересная версия, какие-то лошади красивые, ну такие, ну многие дети любят лошадей, ведь правда ведь?
2: Согласна, и дети, и взрослые, это очень
3: да.
2: умные животные, мне тоже нравятся лошади,
3: так.
2: Но нет.
3: Змеи, кстати, значит, такие хорошие животные. Mm-hmm. Да.
2: И еще есть вариант, смотри, синий кит. Вот, возможно, там и есть, но все-таки мы ждем других животных. Но у нас есть, кстати, верный вариант.
3: Есть,
2: так,
3: конечно.
2: Что, да, давай да. поздравлять уже человека,
3: который
2: успел
3: поздравлять,
2: первым.
3: Тем более у нас Мубина у нас выигрывала, по-моему, это было последний раз 7 апреля. О-ка.
2: Вот, давненько не было. Кстати, вот еще пролетели верные версии, но мы всегда следим за тем, кто же был первым, поэтому поздравляем.
3: Да. Ставим аплодисменты. Ой, Ганебек предлагает и динозавриков, и котиков. Ну, динозавры, конечно, правильный вариант ответа, но Мубина у нас оказалась сегодня самой шустрой, так что мы ее поздравляем.
2: Да, хотя вот и Софета тоже отправил потом, и еще, по-моему, кто-то нам отправлял.
3: Котики еще есть.
2: Вот, ой. Тех самых динозавров.
3: Слушай, мне кажется, коты самые популярные животные в мире вообще.
2: Да,
3: просто.
2: Они и милые, кстати говоря, и действительно такие довольно
3: да,
2: популярные.
3: Да, вы выиграли, я еще раз говорю, да, все верно, абсолютно
2: да,
3: верно. Это динозавры.
2: Выиграли, потому что это действительно динозавры. динозавры. И да, сейчас расскажем, кстати, эти динозавры не просто так там стоят. Да. Это действительно детский музей, он находится в Индианаполисе, в США. Это самый большой музей, детский музей в мире. И главная фишечка этого музея, вот фасад этого музея как раз-таки украшают огромные, притом полноразмерные скульптуры динозавров, которые буквально, да, они вмыкаются
3: в стены. По 20-30 метров
2: вот, в длину. И они как будто бы, знаешь, заглядывают внутрь. Внутрь музея, сквозь стекла. Это так здорово, кстати. Я бы тоже посмотрела
3: с удовольствием. И иногда, знаешь, мне туда можно в эту голову динамик, знаешь, такой встроить, так, ты купил уже билет?
2: А я думал, ты скажешь, ты посмотрел там уже что-то? То есть напомнить, да, о том, что можно там столько всего еще интересного увидеть.
3: Да, абсолютно верно.
2: Ну и здорово.
3: Именно так. Ну что, здравствуйте, добрый день, Радио Азия Плюс. Не работает в Сагдийской области. У нас тут сейчас говорят, что какие-то неполадки. Да, сообщают нам. Ну что, спасибо огромное. Обязательно исправим.
2: Спасибо, да, большое. Мы всегда тоже переживаем по этому поводу. К сожалению, есть какие-то технические моменты от нас, не зависящие. Но да, мы всегда очень надеемся, что быстренько все это решается, и вы снова можете быть с нами. Поэтому да, еще раз, друзья, большое спасибо всем за участие, всем тем, кто с нами находится все это время, пока мы здесь, в своей студии. Победителя нашего или победительницу, да, поздравляем.
3: Да, само собой,
2: еще
3: конечно.
2: Раз, она конечно молодец. Же, молодец. Успела сегодня первой. Ну и, конечно, напоминаем еще раз, друзья, что на этом мы не заканчиваем разыгрывать подарки. Даже наоборот, можно сказать. Завтра у нас
3: мы
2: будут...
3: Мы только разогревали сегодня.
2: Да, завтра прям будут у нас огромное количество подарков. Прям подарок за подарком будут. Так что ждите завтрашнего розыгрыша. Он будет с 12 часов уже, друзья. Поэтому очень надеюсь, что вы будете с нами. И, возможно, кто-то очень ждет этого розыгрыша. И пусть вам повезет, друзья. Ну а на сегодня это все. Мы заканчиваем открывать второе дыхание, друзья. Услышимся уже завтра в то же самое время. Еще раз всем желаем потрясающего продолжения этого дня, побольше положительных эмоций и бодрости.
3: Именно так, друзья. До завтра. Как всегда, мы услышимся на нашей радиочастоте в то же самое время, в 11 часов 10 минут. Все-все-все. Пока-пока. И хорошего дня.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند شربت برمیسال سولفا را رفع نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سولفا نبود خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال
7: رقم تلفنی اداره رکلاما
8: 41 41.
9: رادیوی آسیا پلوس
10: برای شنیدن
11: آسیا پلوس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Здесь сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Радио «Азия Плюс».

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан и Монголия подписали 12 документов о сотрудничестве. В республике впервые почти за 3 года суд вынес оправдательный приговор. В стране снизилось число преступлений. Страны-посредники направили США и Ирану предложение о прекращении огня. Саудовская Аравия ввела годовую многократную умра-визу. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
0: Радио. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Рузи Агаргами Расадат. Танг Диль Мабош. Равшукр Кун Мабот. Ки Азбат Батаршават. Офис.
2: Интиколи пуль тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Монголия подписали 12 документов о сотрудничестве. В республике впервые почти за три года суд вынес оправдательный приговор. Саудовская Аравия ввела годовую многократную умра-визу. Далее подробности этих и других событий. По итогам переговоров президентов Таджикистана и Монголии Мулирахмона Юхнагиина Хурсулуха в Улан-Баторе подписано 12 двусторонних документов. Среди них соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов и о международном автомобильном сообщении. Стороны также договорились развивать сотрудничество в сферах образования, профессиональной подготовки, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, молодежной политики и спорта. Отдельные документы касаются геологических исследований, горнодобывающей промышленности, экспорта инвестиций, а также восстановления пастбищ, защиты ледников, борьбы с опустыниванием и адаптации к изменению климата. Также утверждена дорожная карта сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Президенты, помимо этого, приняли совместное заявление о расширении дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами. В рамках государственного визита Эмомалирахмона в Монголию также прошли первое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, бизнес-форум и Дни культуры Таджикистана. В республике за первые 6 месяцев текущего года снизилось число преступлений. В целом по стране зарегистрировано 11 731 преступление, сообщает МВД республики. При этом, как отмечается, выросло число убийств и покушений на убийство. За первое полугодие зарегистрировано 40 таких преступлений. Также зарегистрировано 5 случаев похищения человека, 53 случая причинения тяжкого вреда здоровью, 13 изнасилований и свыше 500 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В Таджикистане впервые почти за три года суд вынес оправдательный приговор, об этом сообщил председатель Верховного суда республики Рустам Мирзузода. По его словам, Кулябский городской суд в мае этого года полностью оправдал жителя Кулябы, которого обвиняли в умышленном причинении легкого вреда здоровью. По данным Верховного суда, ранее суды Таджикистана оправдали 3 человек. Это было в 2003 году, 2 в 2020 году и 11 человек в 2021 году. Катар, Египет, Пакистан и другие страны-посредники направили США и Ирану предложение о 10-дневном прекращении огня, пишет Axios. Полагается, что прекращение огня позволит восстановить безопасное судоходство через Ормузский пролив и даст сторонам время для переговоров о долгосрочном соглашении. Один из рассматриваемых вариантов предусматривает возможность для Ирана взимать умеренные сборы за обеспечение безопасности судоходства и экологический контроль. По информации Axios, администрация президента США Дональда Трампа изучает инициативу, одновременно готовясь к возможному срыву переговоров и усиливая военное присутствие в регионе. Израиль, по данным издания, также перевел армию в состояние повышенной готовности на случай дальнейшего расширения конфликта. Власти Саудовской Аравии изменили правила въезда для паломников, совершающих умру. Теперь иностранцы смогут посещать королевство несколько раз в течение года по новой умра-визе, которая действует в течение 365 дней и дает право на несколько въездов в страну. При этом общее время нахождения в Аравии, а Саудовской, ограничено 90 днями. Перед каждой поездкой паломникам необходимо оформлять разрешение на совершение умры через платформу Нусу. Там же требуется заранее выбрать гостиницу, транспорт и другие услуги, связанные с поездкой. Вместе с тем, новая многократная виза не дает права совершать умру в период сезона хаджа. Помимо этого, если паломник полностью использует установленный лимит пребывания в 90 дней, для повторного въезда ему потребуется получить новую визу. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тарунай авари суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчай Нитро Энерджи, дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир. Ваю онро, тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа, дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Нитро нухтати джей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
0: Рахами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Харус, я кадам бабеш.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: رقم تلفنی اداره رکلاما
5: 41 41.
6: Так звучит радио Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Иногда старший ребенок может ревновать к младшему, даже если сам очень просил братика или сестричку. И это абсолютно нормально, ведь с появлением малыша меняется привычный мир всей семьи. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Появление младшего ребенка – это огромное счастье для семьи. Но для старшего это еще и большие перемены. Еще вчера он был единственным, а сегодня внимание родителей приходится делить. И если старший вдруг начинает капризничать, злиться или словно становится маленьким, это не вредность. Чаще всего так проявляется ревность. Самое важное – это не ругать ребенка за его чувства. И вместо «как тебе не стыдно так себя вести?» лучше сказать «я вижу, что тебе сейчас непросто». Когда ребенок чувствует, что его понимают, ему легче справляться со своими эмоциями. Постарайтесь каждый день уделять старшему ребенку хотя бы 15 минут его личного времени. Только вы и он, без телефона, без домашних дел и без младшего ребенка. Пусть именно старший выбирает, чем вы будете вместе заниматься, читать, рисовать, играть или просто разговаривать. Такие моменты помогают ребенку чувствовать, что вы по-прежнему любите его, и он для вас важен. Не забывайте благодарить старшего за помощь, но не возлагайте на него слишком много ответственности. Он тоже ребенок, которому нужны забота, внимание и объятия. Ревность между детьми – это не проблема, а единственная реакция на большие перемены в семье. И если родители с пониманием относятся к чувствам каждого ребенка, то со временем ревность уступает место доверию, заботе и настоящей братской или сестринской любви. Пусть в вашем доме каждому ребенку всегда хватает любви, внимания и теплых объятий. Ну а еще пусть малышам хватает комфорта. Сухость без раздражений подарят подгузники Sof Premium.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Басу бараси ваму бойсаху хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нески, нигоху хамамонан бошан. Балки шарт онаски, далильхо мутамат ва назархо асоснок бошан. Амму... Вале, шоу барномаи мубохисави бо Нигина Мамаджонова ва Субхун Джалилов. Хар хафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангомитулуй офтоп, вахты кирузи нау сар мишават. از بلندی قله ها چشمه پوکه و پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
3: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Столица.
1: Коротко о главном.
2: Таджикистан и Монголия подписали 12 документов о сотрудничестве. В республике снизилось число преступлений. В Академии наук открыли лабораторию квантовой электроники. Более 700 человек оштрафованы за нарушение закона о регулировании традиций. Более 700 тысяч молодых людей в республике не работают и не учатся. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Олами дакик.
5: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. Сад.
6: Бинои Jeddah Tower дар соҳили баҳри сурх дар Арабистони Саудӣ зиёда аз 100 ошё нахоҳад дошт. Ин далели ҷолибе вобаста ба биноҳои зиёдтабақа дар моҳи апрели соли равон аст. Аксаран ин гуна биноҳо аз конструкцияҳои шишаву металлӣ сохта мешаванд, то ҳам сабуку зебо ва ҳам устувор бошанд.
5: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Реклама در Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
3: Салом аз Душанбе, қабул, дар як сон як шуда шуд.
4: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
3: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
5: Шумо суфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати Брамисол суфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад Брамисол.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Мегачип схарида, яке аз се сертификат руба маблаги 1000 сомони бурд кун. Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс.tj ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс.tj.
8: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
9: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
8: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомони. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
9: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
8: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
10: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» – только вперед!
0: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилуяк, чилуяк. «Азия Плюс». Дорогие и болой хасбият.
11: Идеально, мы тебе такой же. Что-то держит нас.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Marshmallow и Portugal The Man Phoenix. Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Marshmallow и фирменная легкая дерзость Portugal The Man. Phoenix звучит как момент, когда все сгорело, но ты уже...

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان. آسیا پلیس
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. По итогам визита президента республики Мавлида Рахмона в Монголию подписано 12 двусторонних документов. Среди них соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов и о международном автомобильном сообщении. Стороны также договорились развивать сотрудничество в сферах образования, профессиональной подготовки, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, молодежной политики и спорта. Отдельные документы касаются геологических исследований, горнодобывающей промышленности, экспорта и инвестиций, а также восстановления пастбищ, защиты ледников, борьбы с опустыниванием и адаптации к изменению климата. Президенты двух стран также приняли совместное заявление о расширении дружественных отношений и сотрудничества между странами. В Институте физики и техники имени Умарова ввели в эксплуатацию новую современную лабораторию квантовой электроники. Основными направлениями деятельности лаборатории станут изучение перовскитных материалов, фотокатализаторов и люминофоров, которые сегодня относятся к числу наиболее быстро развивающихся направлений современной науки и технологий. Ученые исследуют физические, химические, электронные и оптические свойства таких материалов, совершенствование методов их синтеза, а также оценку возможностей и применения их в современных технологиях. Как сообщили в Академии, эти материалы имеют важное значение для развития солнечной энергетики, оптоэлектроники, современных сенсоров, систем освещения и электронных устройств нового поколения. В республике за первые 6 месяцев года снизилось число преступлений. В целом по стране зарегистрировано 11 731 преступление, сообщает МВД страны. При этом, как отмечается, выросло число убийств и покушений на убийство. За первое полугодие зарегистрировано 40 таких преступлений, отметил глава МВД Рамазон Рахимзода. Из незаконного оборота изъято около 3 тонн наркотиков и 292 единицы огнестрельного оружия, заявил глава МВД. За полгода в республике зарегистрировано 704 дела в отношении более 700 человек за нарушение закона о регулировании традиций, торжеств и обрядов. Штрафы по этим делам превысили 5 миллионов сомани, сообщил председатель Верховного суда Рустам Мирзузода. Также, по его словам, в Таджикистане впервые почти за 3 года суд вынес оправдательный приговор. Кулябский городской суд в мае этого года полностью оправдал местного жителя, которого обвиняли в умышленном причинении легкого вреда здоровью. В первом полугодии Министерство юстиции зарегистрировало 94 общественных объединения, при этом 9 организациям было отказано в государственной регистрации из-за несоответствия представленных документов требованиям законодательства, отметил глава Минюста. В Таджикистане 713 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку. Об этом говорится в основных показателях обследования рабочей силы в республике за 2025 год, опубликованных агентством по статистике страны. Основную часть этой категории составляют женщины – 554 тысячи человек. На мужчин приходится около 159 тысяч человек. Уровень занятости среди мужчин в стране составляет чуть более 54%, среди женщин – более 28%. По данным исследования, в 2025 году официально безработными являлись 191 тысяча человек, а уровень безработицы составил в целом по стране 6,3%. Самый высокий уровень безработицы среди регионов зафиксирован в Гбау – 8,6%. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона Авали Суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: خورو 23 درجه گرم، در خوجند 28 درجه گرم، در بختر 28 درجه گرم، در دوشنبه به ناحیه‌های توبه جمهوری باشد، هوا امشب 29 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوا با شما تابی بولید آرزومندیم.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестер بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery. Доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата. Все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод SALON24 и скидка 20 саманий на первый заказ. Скачивайте Осон 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
6: Привет из Худжанда. Файл отправила.
7: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
8: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
7: Готово. Отлично сработали.
9: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
10: Таджик Телеком. Неважно где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
11: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Bloom. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Bloom – цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
12: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
13: Рақами телефони идораи реклама
14: 41 41.
15: Сурдинав дар Азия Плюс.

0: Союз представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом данная композиция.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ.TJ ворид шуда дар офаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Привет из Худжанда. Файл отправила.
4: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
5: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
4: Готово. Отлично сработали.
6: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок. Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустом» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
2: Рахами телефона и дорогая реклама.
0: Чилуяк, чилуяк. Попин, бишунав ва бирахс.
2: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Добрый день, дорогие слушатели НИДО. Сегодня разберем тему, которая почти всегда вызывает горячие споры. Игры, телефон, интернет на каникулах. Что делать родителям? Запрещать полностью, ограничивать или полная свобода? Пусть играет. Попробуем разобраться спокойно и практично.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Полный запрет всегда вызывает конфликт. Ребенок либо нарушает, либо начинает достигать желаемого путем обмана. Часто лучше работает следующий подход. Вместо запрета – правила. Не война, а договоренность. Правила могут быть такими, когда можно, например, после прогулки или после выполнения небольших дел. Второе – сколько можно, по времени или по количеству игровых сессий. Третье – что вместо обязательно должна быть альтернатива. Пример, который легко применять. После обеда 40-60 минут игр, потом прогулка и настольная игра. Экран вечером, только если заранее договорились. Качество важнее количества. Подумайте, что именно ребенок делает в интернете. Если это активная игра, после чего ребенок двигается или общается с друзьями на улице, это одно. А если ребенок просто залипает, и после него он раздражен, плохо спит или теряет интерес к остальному, лимиты нужно ужесточать. На что нужно родителям обращать внимание? Если у ребенка появляются бессонница, агрессия, резкие перепады настроения, нежелание есть или гулять, это сигнал не поругать, а пересмотреть режим дня. Итак, договоренность в начале каникул – это лучший способ сохранить спокойствие. Правила помогают ребенку чувствовать безопасность, а родителям меньше ругаться и больше отдыхать. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Радио «Азия Плюс».

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
2: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустом» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустон» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78 999 99 99.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Рахами телефоны и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Радио Азия Плюс.
4: Бару еще не дан.
6: Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Иногда старший ребенок может ревновать к младшему, даже если сам очень просил братика или сестричку. И это абсолютно нормально, ведь с появлением малыша меняется привычный мир всей семьи. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Появление младшего ребенка – это огромное счастье для семьи. Но для старшего это еще и большие перемены. Еще вчера он был единственным, а сегодня внимание родителей приходится делить. И если старший вдруг начинает капризничать, злиться или словно становится маленьким, это не вредность. Чаще всего так проявляется ревность. Самое важное – это не ругать ребенка за его чувства. И вместо «как тебе не стыдно так себя вести?» лучше сказать «я вижу, что тебе сейчас непросто». Когда ребенок чувствует, что его понимают, ему легче справляться со своими эмоциями. Постарайтесь каждый день уделять старшему ребенку хотя бы 15 минут его личного времени. Только вы и он, без телефона, без домашних дел и без младшего ребенка. Пусть именно старший выбирает, чем вы будете вместе заниматься, читать, рисовать, играть или просто разговаривать. Такие моменты помогают ребенку чувствовать, что вы по-прежнему любите его, и он для вас важен. Не забывайте благодарить старшего за помощь, но не возлагайте на него слишком много ответственности. Он тоже ребенок, которому нужны забота, внимание и объятия. Ревность между детьми – это не проблема, а единственная реакция на большие перемены в семье. И если родители с пониманием относятся к чувствам каждого ребенка, то со временем ревность уступает место доверию, заботе и настоящей братской или сестринской любви. Пусть в вашем доме каждому ребенку всегда хватает любви, внимания и теплых объятий. Ну а еще пусть малышам хватает комфорта. Сухость без раздражений подарят подгузники «Совпремиум».
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Ваум».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Пыль, пятна и неприятный запах остаются после обычной стирки ковров? Компания «Бустом» предлагает профессиональное решение. Глубокую чистку ковров, занавесок, одеял, курпачей и подушек. Современное оборудование и специальные средства помогают эффективно удалять стойкие загрязнения и возвращать изделиям свежесть и ухоженный вид. Бережная обработка, минимальные сроки и гарантия результата. «Бустом» – профессиональное решение для чистоты вашего дома. Телефон 78-999-99-99.
2: Духтарджон, аз дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар биор.
3: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
2: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
2: دیدی پردیفین باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
4: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
5: О, зарплата пришла.
6: Ну что, теперь по магазинам?
5: Нет, сначала переведу часть на депозит.
6: А если с банком что-нибудь случится? Не страшно?
5: Нет, все депозиты страхуются автоматически и бесплатно фондом страхования депозитов и сбережений Таджикистана. А если у кредитной организации возникнут проблемы, фонд гарантирует возврат средств по депозиту до 35 тысяч саманей.
6: О, теперь я понимаю, что такое настоящий депозит.
5: Храни деньги в банке безопасно. Подробнее на div.tj.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мартум. Шабонарус, Радио и Азия Плюс.

0: Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефонные дорогие реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
4: Азия Плюс. Дорогие Боно и Хаспият.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи Кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن آبی تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41

0: малышей открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Иногда старший ребенок может ревновать к младшему, даже если сам очень просил братика или сестричку. И это абсолютно нормально, ведь с появлением малыша меняется привычный мир всей семьи. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Появление младшего ребенка – это огромное счастье для семьи. Но для старшего это еще и большие перемены. Еще вчера он был единственным, а сегодня внимание родителей приходится делить. И если старший вдруг начинает капризничать, злиться или словно становится маленьким, это не вредность. Чаще всего так проявляется ревность. Самое важное – это не ругать ребенка за его чувства. И вместо «как тебе не стыдно так себя вести?» лучше сказать «я вижу, что тебе сейчас непросто». Когда ребенок чувствует, что его понимают, ему легче справляться со своими эмоциями. Постарайтесь каждый день уделять старшему ребенку хотя бы 15 минут его личного времени. Только вы и он, без телефона, без домашних дел и без младшего ребенка. Пусть именно старший выбирает, чем вы будете вместе заниматься, читать, рисовать, играть или просто разговаривать. Такие моменты помогают ребенку чувствовать, что вы по-прежнему любите его, и он для вас важен. Не забывайте благодарить старшего за помощь, но не возлагайте на него слишком много ответственности. Он тоже ребенок, которому нужны забота, внимание и объятия. Ревность между детьми – это не проблема, а единственная реакция на большие перемены в семье. И если родители с пониманием относятся к чувствам каждого ребенка, то со временем ревность уступает место доверию, заботе и настоящей братской или сестринской любви. Пусть в вашем доме каждому ребенку всегда хватает любви, внимания и теплых объятий. Ну а еще пусть малышам хватает комфорта. Сухость без раздражений подарят подгузники «Сов Премиум».
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
3: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Азия Плюс. Радио Бухар.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Добрый день, дорогие слушатели НИДО. Сегодня разберем тему, которая почти всегда вызывает горячие споры. Игры, телефон, интернет на каникулах. Что делать родителям? Запрещать полностью, ограничивать или полная свобода? Пусть играет. Попробуем разобраться спокойно и практично.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Полный запрет всегда вызывает конфликт. Ребенок либо нарушает, либо начинает достигать желаемого путем обмана. Часто лучше работает следующий подход. Вместо запрета – правила. Не война, а договоренность. Правила могут быть такими, когда можно, например, после прогулки или после выполнения небольших дел. Второе – сколько можно, по времени или по количеству игровых сессий. Третье – что вместо обязательно должна быть альтернатива. Пример, который легко применять. После обеда 40-60 минут игр, потом прогулка и настольная игра. Экран вечером, только если заранее договорились. Качество важнее количества. Подумайте, что именно ребенок делает в интернете. Если это активная игра, после чего ребенок двигается или общается с друзьями на улице, это одно. А если ребенок просто залипает, и после него он раздражен, плохо спит или теряет интерес к остальному, лимиты нужно ужесточать. На что нужно родителям обращать внимание? Если у ребенка появляются бессонница, агрессия, резкие перепады настроения, нежелание есть или гулять, это сигнал не поругать, а пересмотреть режим дня. Итак, договоренность в начале каникул – это лучший способ сохранить спокойствие. Правила помогают ребенку чувствовать безопасность, а родителям меньше ругаться и больше отдыхать. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаджонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Олами дақиқ.
4: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay 3.5
5: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوزم در ردبندی سامانه‌های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام‌های افتخاری قرار دارند.
4: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
6: رادیو آسیا پلس.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
6: Бупин. Пишунал Фабиракс.
0: Азия Плюс. Мамбай Иттилоот Лафарогат. Азия Плюс.

0: Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия Плюс.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Бирав зохид недари мағзи бар асрар печидан. Ту махви зохири, амма маме бояд басар печи. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.

0: Азія Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: Юра Лейджен, певица Биберекса и Fightless. Это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Хобанде Хавас. Ходжете Занджир Надорад. Домаст Хамин Мавджи Асал. Хой Магасро. Носир Али Сархинди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Очень сложно.
1: Попин, Бишонал Фапиракс, Азия Плюс. Мандай иттилоот ва фарогат.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل ما باش، رو شکر کن ما باد که از بد بتر شود. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلیس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion, певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: قد دوتای پیریست ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: در کشور و سراسر عالم. Тоджикона Васамимона, Азия Плюс.
5: Наши глаза зажегся город.

0: یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک راه کشونی.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.